гимнет гячке родесну. Драс хаселе убесай дарму. Чичерем лесун, есим дан шемин. Сиров кргумем есим торнерин. Лстадзем хима, бадуханисмо. Сердумас терев.